Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM. Музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, и я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой, но и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро

0: Самаре 7 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит. Что-то заставит.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75, 0+.
2: Позвони

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовая услуга предоставляется АО ВТБ Банк. Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию о организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75, 0+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 9 часов утра.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Сегодня, 10 октября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный с порывами до 15-18 метров в секунду. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу

за окном сидит и видит день за днем, как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают в облаках.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 10 октября 1846 года был открыт крупнейший спутник Нептуна – Тритон. Английский астроном Уильям Лассел разглядел его спустя всего 17 дней после открытия самой планеты. Лассел был владельцем пивоваренной компании, сам финансировал и строил свои телескопы. Но название спутнику дал не он, а французский астроном Камиль Фламарион в конце 19 века. Тритон – это сын Посейдона, бога моря в древнегреческой мифологии, а в римской традиции он – Нептун. Тритон очень холодный, ледяная кора, которой он покрыт, отражает почти весь солнечный свет – 95%. Средняя температура поверхности – минус 235 градусов. При этом действуют вулканы, извергая вместо лавы азот, метан и аммиак. А еще гейзеры выбрасывают струи азота на высоту до 8 километров. Гейзеры возникают, когда солнечный свет проникает внутрь ледяной оболочки и возникает парниковый эффект. Главная особенность Тритона – он движется против вращения самого Нептуна. Предполагается, что когда-то Тритон и сам был планетой, которую захватило гравитационное поле Нептуна.
1: Реклама. Радио «Мегаполис» 103,6 FM. Реклама.
3: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: Что мы делаем? Радуемся хорошей музыке на радио «Мегаполис».
1: First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense sex.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, отличный день для возобновления контактов, которые были не только приятны, но и полезны. Будут хороши короткие поездки. Тельцы, не стоит искать друзей по несчастью. Обсуждение проблем с ними затянет вас в эти сложности еще больше. Близнецы, временные барьеры будут сняты, вы получите зеленый свет для реализации своих задумок. Продуктивный день. Реки, не все новости вас успокоят. Возможно, бурное обсуждение происходящего и споры с родными. Не принимайте решения на эмоциях. Львы, вы можете получить дополнительную информацию, которая почти кардинальным образом изменит ваше решение. Будьте внимательны. Девы, любые действия окажутся преждевременными. Может быть, вы сами к ним и готовы, но вот другие точно нет. Весы, финансовые дела кажутся неприятными. Обнаружится какой-то скрытый слой или попытка обмана. Деньги лучше не тратить. Скорпионы, хороший момент для обновления планов и перераспределения бюджета. И чем реалистичнее вы будете, тем лучше. Стрельцы, день обновления. Можно просто поменять пароли или версию софта. Можно купить несколько новых вещей. Можно принять важное решение. Козероги, возможны проблемы в дороге. На любое дело лучше закладывать дополнительное время. Водолеи, не стоит откладывать насущные бытовые дела. Возможно, позже у вас просто не будет на них времени. Рыбы, день пополнения запасов и ревизии имеющегося. Идеально было бы провести генеральную уборку.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM.
1: Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль». Пломбир за 39 рублей 99 копеек? Тут даже думать нечего. Да, тот самый классический пломбир в брикете от «Сампо». Тот случай, когда вкус детства еще и приятно стоит. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Позвони

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется ООО «ПТБанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75-0+.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио

0: Самаре 10 часов утра.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Сегодня, 10 октября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный с порывами до 15-18 метров в секунду. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Федеральная налоговая служба завершает рассылку уведомлений по транспортному налогу. Крайний срок оплаты – 1 декабря. Если опоздать, будут начисляться пени. А при крупных долгах судебные приставы могут арестовать счета и ограничить выезд за границу. Кстати, Минпромторг обновил перечень автомобилей стоимостью от 10 миллионов рублей, для которых действует повышенный коэффициент, так называемый налог на роскошь. В этот список попали многие популярные китайские модели и автомобили из параллельного импорта. Если в прошлом году вы продали машину, но налог все равно пришел за полный год, это повод для проверки. Скорее всего, новый владелец не переоформил авто на себя. В общем, пора заглянуть в личный кабинет на госуслугах и сайте ФНС.
3: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 10 октября 1870 года в Воронеже родился писатель и поэт, даже прозу которого называют музыкальной, а на его стихи написано больше 50 романсов, нобелевский лауреат Иван Бунин. Он был дворянин, но рос в такой бедности, что иногда в доме было нечего есть, и не окончил гимназию из-за нехватки денег. При этом род Буниных старейший. В первом загранпаспорте писателя его фамилия на французском была записана с приставкой «Д». Позже, в эмиграции, Бунин и сам писал имя и фамилию с благородной приставкой. Знавший нужду Бунин почти всю Нобелевскую премию, полученную в 1933-м, раздал нуждающимся русским эмигрантам. На всех, конечно, не хватило, несмотря на щедрость лауреата. Были недовольные. Известная насмешница-писательница Тэффи назвала этих людей «обществом, обиженных Буниным». Отношения Бунина с другим выдающимся русским писателем Владимиром Набоковым называют «литературной дуэлью». Есть мнение, что растущая слава Набокова подтолкнула Бунина написать свой знаменитый сборник «Темные аллеи».
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис.
1: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75, 0+.
1: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама.

0: Подробности aquaulet.ru. Гаренцо 23-733-42-25. Уяск.
1: Приезжай. 0+.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре полдень.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 11 октября, в Самаре ожидается малооблачная погода, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный с переходом на юго-западный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 13 до 18 градусов тепла. Сегодня в городе ветреный до плюс 21, преимущественно без осадков.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
1: Шикарно выглядишь, новая диета? Лучше! Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
2: Как успеваешь? А семья?
1: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
3: Позвонила!

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовая услуга предоставляется АО ВТБ Банк. Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию о организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: На сцене Самарского театра кукол Иван Царевич и Серый Волк. Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика. Какой вы ее еще не видели? 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
5: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Лен – это древнее растение, которое люди начали выращивать более 10 тысяч лет назад. Удивительно, но при общей доступности льна изделия из него остаются довольно дорогим удовольствием. Сегодня лен. В Древнем Египте умели делать нити льна тоньше человеческого волоса. Такая ткань называлась весон или царский лен. Она была настолько невесомой, что сквозь 5 слоев такого полотна отчетливо просвечивало тело. Плотность царского льна поражает до 540 нитей на 1 дюйм. Для сравнения, хорошая современная хлопковая рубашка премиум-класса имеет плотность около 120 нитей. Бинты для мумий фараонов тоже делали только из льна. Столетия спустя ученые смогли извлечь ДНК некоторых правителей именно благодаря тому, что структура льна законсервировала органику. Александр Македонский носил прочный панцирь из плотного льняного полотна. Грубая льняная ткань в несколько слоев способна выдержать прямой удар меча. В знойные дни под льняной одеждой температура тела на 3-4 градуса ниже, чем под другой тканью. И это тоже было важно для доспехов. Льняные доспехи охлаждали. На Руси и в Скандинавии вымоченную в масле льняную паклю использовали для герметизации домов. Разбухая от влаги, лен блокировал воду, превращая стыки бревен в монолит. Большинство культовых картин эпохи Возрождения написаны на льняных холстах. Более того, масляные краски тоже делали на основе льняного масла. Без уникальной способности льна полимеризироваться, то есть высыхать в прочную прозрачную пленку, живопись старых мастеров просто не сохранилась бы. Лен – единственный материал, который любит морскую воду. При намокании льняная нить становится прочнее на 40-50%. Льняной парус не рвался во время штурма, а наоборот, за счет разбухания волокон, переставал пропускать даже малейшие потоки воздуха, обеспечивая максимальную тягу. Первые обои в Европе 17 века назывались линкруст, дословно льняная корка. Это были тяжелые льняные ткани с тиснением. Они служили отличной теплоизоляцией в замках и холодных каменных домах. Из льна делают особые медицинские нити, которые со временем полностью растворяются в теле. Тело человека распознает структуру льняного волокна как дружественную опору, и клетки легко прорастают сквозь него. И что на первом месте? Знаменитая бумага для американских долларов на 75% состоит из хлопка и на 25% из льна. И именно лен не дает купюрам порваться после тысяч сгибаний, случайных стирок и даже химчистки.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Реклама.
3: Самара 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис.
1: Глаза твоего лица, рот не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-архитектор».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 14 часов.
1: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 11 октября, в Самаре ожидается малооблачная погода, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный с переходом на юго-западный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 13 до 18 градусов тепла. Сегодня в городе ветреный до плюс 21, преимущественно без осадков.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 10 октября 1870 года в Воронеже родился писатель и поэт, даже прозу которого называют музыкальной, а на его стихи написано больше 50 романсов, нобелевский лауреат Иван Бунин. Он был дворянин, но рос в такой бедности, что иногда в доме было нечего есть, и не окончил гимназию из-за нехватки денег. При этом род Буниных старейший. В первом загранпаспорте писателя его фамилия на французском была записана с приставкой «Д». Позже, в эмиграции, Бунин и сам писал имя и фамилию с благородной приставкой. Знавший нужду Бунин почти всю Нобелевскую премию, полученную в 1933-м, раздал нуждающимся русским эмигрантам. На всех, конечно, не хватило, несмотря на щедрость лауреата. Были недовольные. Известная насмешница-писательница Тэффи назвала этих людей «обществом обиженных Буниным». Отношения Бунина с другим выдающимся русским писателем Владимиром Набоковым называют «литературной дуэлью». Есть мнение, что растущая слава Набокова подтолкнула Бунина написать свой знаменитый сборник «Темные аллеи».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
3: Добрые.
4: Ищите хорошие окна?
5: Да!
4: Хотите выгодные цены?
5: Да!
4: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
6: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
7: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75-0+.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио.

Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Позвони.

0: круче всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количество призов, сроках, низкие порядки получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию о организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

0: круче всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию о организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов», улица «Металлургов», 75, 0+.
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Шикарно выглядишь, новая диета? Лучше! Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
5: Как успеваешь? А семья?
4: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211 00 86.
6: Позвони

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ТПБанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию о организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

Радио Мегаполис. Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.

0: круче всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно

0: Подробности aquaulet.ru.
1: Приезжай. 0+. Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75. 0+.
2: 23 октября. МТЛ-арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
3: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 11 октября, в Самаре ожидается малооблачная погода. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 13 до 18 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Призрачно все в этом мире бушующее.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75, 0+.
6: На сцене Самарского театра кукол «Иван Царевич и Серый Волк». Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика. Какой вы ее еще не видели? 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Первые археологические свидетельства использования шерстяной ткани относятся к 4-му тысячелетию до нашей эры. То есть это было около 5-6 тысяч лет назад. Шерстяная одежда – одна из первых, которые научились делать люди. Сегодня шерсть. Дикие овцы и козы, жившие раньше, не имели мягкого подшерстка. Они были покрыты жесткими волосами, как современные олени. Древние люди собирали клочки шерсти диких животных во время их естественной весенней линьки и делали первые куски шерстяных тканей методом валяния. Одежду из овечьей шерсти, которую пряли, научились делать в Древнем Египте и Вавилоне. Но тонкие ткани тогда были доступны только очень богатым людям. Натуральная шерсть имеет сложную чешуйчатую структуру, которая мешает частицам грязи задерживаться на поверхности. Вещи из шерсти реже требуют стирки. Кроме того, шерстяные волокна почти не накапливают статическое электричество, так что на них не оседает пыль. Лидер по соотношению овец к людям – Монголия, где на каждого жителя приходится больше 4,5 овец. Больше всего дешевой шерсти производят в Китае, а дорогой – в Австралии. Главным потребителем дорогой шерсти остается Италия, в частности, регион Пьемонт. И в Италии же покупают больше всего готовых шерстяных изделий класса люкс. Шерсть мериноса когда-то ценилась на вес золота. До 18 века за вывоз этих овец из Испании за границу полагалась смертная казнь. Ковры и обивка кресел в самолетах делаются из специальной плотной шерсти. Дело в том, что шерсть не горит и, в отличие от синтетики, не выделяет токсичных капель при нагревании. Качественный войлок или фетр из овечьей шерсти – единственный материал в мире, который обладает идеальной упругостью и износостойкостью при миллионах ударов молоточками по струнам фортепиано. Шерсть используется при производстве всех пианино и роялей. Почему в Средней Азии носят шерстяные халаты в жару? Потому что шерсть имеет низкую теплопроводность. Она блокирует внешнее тепло и создает воздушную подушку, то есть работает как термос, удерживая температуру тела на отметке 36,6. Туареги в Африке тоже носят плотные шерстяные накидки. И что на первом месте? В отличие от коров или лошадей, овцы редко ассоциируются с огромными деньгами. Однако в 2020 году в Шотландии элитный баран породы текселя по кличке Double Diamond, то есть двойной бриллиант, был продан на аукционе за 490 тысяч долларов. Из-за его идеальной генетики и исключительного качества будущей шерсти у его потомства. Diamonds are forever.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовая услуга предоставляется ООО «ТПБ Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведения, количество призов, срок, месяц и порядок получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Ульяновск зовет в аквапарк «Улет». Спеши! На сайте билет покупай. Минус 30 при покупке онлайн. Горки, бассейны, сауны для семьи и друзей. Сэкономим минус 30% и в «Улет» скорей. Улетно и выгодно отдыхай. «Улет», Ульяновск, приезжай.
3: Подробности aquaulet.ru.
4: ООО «Акваленд», ОГРН 124-730-00-42-25. Ульяновск, 0+.
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 11 октября, в Самаре ожидается малооблачная погода, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер западный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 13 до 18 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
2: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

mundo so they can war. Suis mes pas, suis mes pas.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ООО «СЗ Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Позвольте.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ОТП-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, местные порядки их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ОСС «Архитектор».
2: Всем-всем-всем. Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица «Металлургов», 75-0+.
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 20 часов.
1: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 11 октября, в Самаре ожидается малооблачная погода. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 13 до 18 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Илон Маск утверждает, что серые котята мешают беспилотным такси. В своем аккаунте он написал так. Главное, что мы пытаемся решить, это сделать так, чтобы мы не сбивали домашних животных ночью, когда их трудно заметить. В буквальном смысле, пытаемся избегать наезда на серых котят на сером асфальте в темноте. Речь об автономных такси, которые сейчас тестируются в столице Техаса, городе Остин. Для распознавания дороги и объектов система вождения Tesla использует камеры и программное обеспечение на основе искусственного интеллекта. Одна из серьезных проблем – небольшие и малоконтрастные объекты при плохом освещении. Конкуренты из Waymo или Яндекса используют лазерные радары. Но Маск принципиально полагается только на компьютерное зрение. Он считает, что раз человек управляет глазами, то и машине достаточно камер. Но для искусственного интеллекта силуэт кошки на темном шоссе пока что просто хаотичный набор серых пикселей. А вот человеческий мозг умеет достраивать картинку по контексту.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Супермаркет «Миндаль» объявляет сезоны корной форели открытым. Еженедельные поставки, премиальное качество. Идеальные для гриля, духовки или засолки. Всего 1299 рублей за килограмм. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
2: Наличие икры в каждой рыбе не гарантируется.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Etelica.ru.

0: круче всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегафон».

0: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, у вас будет возможность отвлечься от сложных бытовых дел. Лучше всего было бы съездить в короткую поездку. Тельцы, день внезапных шансов и возможностей. Можно даже купить лотерейный билетик. Близнецы. День, когда размышления о будущем скорее навредят, чем помогут. Наши простые задачи могут показаться непреодолимыми трудностями. Раки. Самое время сменить обстановку. Не думайте ни о чем. Сходите просто погулять, просто в кафе или просто в кино, да куда угодно. Львы. День ограничений и неприятных обязанностей. Придется выполнять данные обещания или тратить деньги, которые вы откладывали на себя. Девы, домашние дела могут отнять больше времени, чем предполагалось, однако вы сможете по-настоящему что-то закончить. Весы, день странных происшествий и нестандартных решений. Стоит быть готовыми к тому, что запланированные дела пойдут не так или не состоятся. Скорпионы, никакие дела не дадут однозначного результата. Будьте готовы к тому, чтобы остаться с ощущением незавершенности и неоднозначности. Стрельцы, не стоит заниматься долгосрочным планированием. Оно отвлечет вас от реальных насущных дел, которыми вы и так не можете заняться. Козероги, день перемен в планах. Может измениться даже сама точка зрения на некоторые вопросы, что приведет к полному отказу от каких-то дел. Водолеи, все решения в любом случае будут временными. Это хороший день для предварительных прикидок, но не для окончательного выбора. Рыбы, ваша свобода будет частичной, так же, как и ваши возможности. Не стоит браться за сложные дела и планирование.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
1: У шамана три руки.
0: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты. Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 11 октября, в Самаре ожидается малооблачная погода, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер западный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 13 до 18 градусов тепла.
4: Реклама.
5: Заботиться о здоровье не значит сдавать сотни анализов и искать у себя болезни. В новом филиале клиники МЛЦ на Демократической 2Б мы работаем по принципам доказательной медицины и используем превентивный подход. Только обоснованное обследование, рекомендации и внимание к факторам риска. Чтобы не лечить лишнего и вовремя заботиться о действительно важном. Клиника МЛЦ. Доказательная медицина с заботой о вашем будущем. Запись в Самаре по телефону 373-30-30.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Мегаполис».

0: красиво!
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31.09.2026 года. Информацию о организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: хороших выходных. Радио Мегаполис.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио Мегаполис.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Романтический вечер. Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, у вас будет возможность отвлечься от сложных бытовых дел. Лучше всего было бы съездить в короткую поездку. Тельцы. День внезапных шансов и возможностей. Можно даже купить лотерейный билетик. Близнецы. День, когда размышления о будущем скорее навредят, чем помогут. Наши простые задачи могут показаться непреодолимыми трудностями. Раки. Самое время сменить обстановку. Не думайте ни о чем. Сходите просто погулять, просто в кафе или просто в кино. Да куда угодно. Львы. День ограничений и неприятных обязанностей. Придется выполнять данные обещания или тратить деньги, которые вы откладывали на себя. Девы. Домашние дела могут отнять больше времени, чем предполагалось. Однако вы сможете по-настоящему что-то закончить. Весы. День странных происшествий и нестандартных решений. Стоит быть готовыми к тому, что запланированные дела пойдут не так или не состоятся. Скорпионы. Никакие дела не дадут однозначного результата. Будьте готовы к тому, чтобы остаться с ощущением незавершенности и неоднозначности. Стрельцы. Не стоит заниматься долгосрочным планированием. Оно отвлечет вас от реальных насущных дел, которыми вы и так не можете заняться. Козероги. День перемен в планах. Может измениться даже сама точка зрения на некоторые вопросы, что приведет к полному отказу от каких-то дел. Водолеи. Все решения в любом случае будут временными. Это хороший день для предварительных прикидок, но не для окончательного выбора. Рыбы. Ваша свобода будет частичной, так же, как и ваши возможности. Не стоит браться за сложные дела и планирование.
0: Радио «Мегаполис». Самара. 103,6 FM.

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

Радио Мегаполис. They don't know what it's like.

0: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом. Небо красное будет ясно. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем. Новая жизнь

порвала на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.